Чаная, ножки сташо, не поисташо, нюестияшо, амос чаная, пюашка патнеме.